0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kani naru. Partundu.
2: Selover.
1: İnce ve iden de erkina.
3: Onun club mı
1: rakam? İnne orada bile seyre cefir akı. Nige eller nele soğuma
4: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Club mı rakam?
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Club mı rakam?
0: Neden buradan
1: Я знаю, что ты не можешь.
0: Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не